0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Наконец-то первая летняя пятница.
0: Ура.
1: Какие планы?
0: Выспаться, во-первых, хотя вряд ли нам это удастся. Сколько не спи, все равно не высыпаешься. Да, с котенком дома. Мы воспитательные работы. У нас, кстати, да, появился котенок.
1: Мы тебя поздравляем.
0: Спасибо большое. Спасибо. И мы проводим воспитательные работы сейчас.
1: Ага. Ну что ж,
0: ночами не спим. Вот такое у нас сейчас происходит.
1: Молодость нынче не та, да? По пятницам мы занимаемся не тем. Ну, я еще лично не придумала, чем я буду заниматься этой пятницей, но я надеюсь, что я получу массу приятных удовольствий, как минимум. От нашего с вами эфира, друзья. Так
0: конечно.
1: Что присоединяйтесь, сбегайтесь все к нам на огонек.
0: Да, и у нас сегодня не исключение. Много чего интересного вас впереди ждет. Много классной музыки, много полезной информации, а также игры с подарками. И все, как обычно, для вас.
1: И для вас, как всегда, идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Вы можете поподглядывать, что такого у нас происходит в студии.
0: Да.
1: Если вы вдруг удивитесь, что как будто бы мы немножечко тепло одеты, ну там типа джинсики уже не шортики с платьишком, то знаете, что Балматушке сегодня, ну, не очень скоро
0: погода любимая
1: обещается.
0: Ну, вот да,
1: ее любимая погода, поэтому мы в джинсах.
0: Да, и, кстати, знаешь, я тебе забыла сказать, вот в эфире скажу, чтобы все слышали. Дочка моя, когда у нас была в эфире, она говорит: мама, вы с Ксенией шумные в эфире.
1: Ну, вот есть такое. Что есть, то есть.
0: Я говорю, ну, нам будить надо весь Казахстан. Поэтому давайте, просыпайтесь, потягивайтесь, впереди пятница. Погнали, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: На радио МС.

0: Ну что, начинаем утро с крутого настроя. Это рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
1: Ну, а вы голосуете за них в нашем телеграм-канале Радио НС. Там появится и песня, и голосовалка, и еще хэштег месяца июнь 2026, перейдя по которому найдете абсолютно все песни, которые уже прозвучали в этом месяце. Ну, правда, их совсем мало пока еще, но то ли еще будет.
0: Да. Что сегодня слушаем?
1: Ой.
0: Кстати, спойлер, мы сегодня слушаем песню, которую я просто терпеть не могу.
1: Ну, она трендовая.
0: Она трендовая, да.
1: Ты смотришь с удовольствием, насколько я знаю.
0: Видосы смотрю с удовольствием, только без звука.
1: Без звука. Ну, вот этого я не знаю. А мне нравится прям со звуком. Короче, ваши алгоритмы в Инстаграме, они всегда обязательно что-то знают про ваши вкусы.
0: Да, ваши вкусы.
1: Да, и если в вашей ленте сегодня уже в 10-й раз мелькнул тренд про Иисуса,
0: то мне сегодня не попадалось.
1: То это не случайность. Я сегодня в Инсте просто еще ничего толком не делала. Я только дочкин сторис репостила. И все. Ну, в общем, короче, в соцсетях спорят, что-то снимают ролики под эту песню, предлагаю и поэтому предлагают как бы вспомнить нам тем самым песню, которая, кстати, вышла ровно 5 июня 2019 года.
0: Вот это вау.
1: И с учетом того, что завтра концерт группировки «Ленинград» в Копчегае, в Конаеве на СП-арене, на которой мы разыгрываем билетики, песня «Иисус» с утра пораньше от «Ленинграда», ну это прям...
0: Начинаем прям с 7 утра подготавливаться к завтрашнему концерту.
1: Конечно. И вы еще, пожалуйста, этот... давайте там трендики всякие поснимайте.
0: Поскидывайте нам тоже.
1: И поскидывайте, и поснимайте, может быть, прямо сейчас, пока у вас будет звучать эта песня из радиоприемника. Да, давай. Хочу, давай.

0: общем, нам надо продолжать эфир. А вы заходите, друзья, и голосуйте, потому что трек висит уже в нашем телеграм-канале Радио НС. Там висит и голосовалка. Сделайте приятное, Ксении.
1: Да, давайте вместе проголосуем за, снимем кучу трендов. Мальчики, это прямое обращение к вам. И завтра встретимся все на концерте группы «Ленинград».
0: Да. Ну а впереди я расскажу, от чего набирают вес мужчины и женщины.
1: Ух,
0: друзья,
1: ты.
0: Не пропустите.
1: Давай.
2: На радио МС.

0: 5 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. И с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что прикольное вам, друзья, расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю. Отчего набирают вес мужчины и женщины? Британские ученые выяснили, что женщины чаще набирают вес после замужества, а мужчины после карьерных успехов. По данным исследования, 32% женщин сталкиваются с первыми лишними килограммами сразу же после свадьбы, во многом из-за семейных ужинов. И еще 34% набирают вес после рождения ребенка. У мужчин совсем другая история. Одни, значит, поправляются после развода, другие же, когда с головой уходят в работу и забывают про спорт. Получается, самые опасные фразы в жизни — это две. Поздравляем у вас с повышением и объявляю вас мужем и женой. Вот после этих фраз просто вот так пухнешь.
1: Слушай, у меня вопросик. Вот я-то не замужем, а что я-то поправилась?
0: Где ты поправилась? А ну-ка покажи.
1: Я тебе еще покажу.
0: Покажи.
1: Пойдем, выйдем.
2: Улимы.
0: Раз на раз.
1: Да. Впереди мне гороскоп. Не пропустите.

0: 7:24 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп такой пятничный, такой легкий на 5 июня.
1: Итак,
0: поехали.
1: Итак, овны сегодня победит не тот, кто громче всех заявляет о себе, а тот, кто вовремя окажется в нужной точке.
0: Тельцы, день может подарить неожиданное чувство благодарности за то, что раньше казалось обыденным.
1: Близнецы, сегодня вы легко найдете общий язык даже с человеком из совершенно другого мира.
0: Раки, вас может приятно удивить собственная смелость в вопросе, который раньше вызывал сомнения.
1: Львы, пятница принесет повод почувствовать себя человеком, которому действительно везет.
0: Девы, сегодня особенно хорошо получится замечать возможности там, где остальные видят только рутину.
1: Весы, чей-то красивый жест или поступок вернет вам веру в хорошие совпадения.
0: Скорпионы, день располагает к тому, чтобы поставить жирную точку в истории, которая давно потеряла актуальность.
1: Стрельцы, сегодня вас будет вдохновлять все, что связано с дорогой, переменной картинки или новыми впечатлениями.
0: Козероги, неожиданно захочется попробовать себя в роли человека, который действует по интересу, а не по расчету.
1: Водолеи, ваша способность объединять вокруг себя людей сегодня проявится, особенно ярко.
0: Рыбы, день подбросит сюжет, который сделает обычную пятницу намного интереснее, чем ожидалось.
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. 7 часов 29 минут в Казахстане. А мы с Ксенией уже хотим объявить тему сегодняшнего Нихабара. А вы присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня тема у нас, как обычно, такая пятничная, немножечко со стринкой. Mm-hmm. И сейчас вот все знают, что пошел

0: Билетики.
1: Спасибо за кофе, Ксения. Забыла за эфиром сказать.
0: На здоровье, моя дорогая, пей, наслаждайся. Ну
1: буду.
0: И пока мы пьем кофе, у вас есть возможность реально забрать у нас два билета на концерт группы «Ленинград», который состоится уже завтра на СП-арене в Копчегае. Поэтому давайте активненько набросаем заявок.
1: Да, впереди как раз для вас игра состоится, которая называется «Сейчас спою». Заявки нужно отправлять на наш WhatsApp номер 8775-106-2011.
0: Напомним, что нам нужны два участника, но в заявке самое главное — отправьте кодовое слово «Сейчас спою».
2: Шоу «Пеш». «Пеш». На радио МС.

Хочешь заряд положительных эмоций? Улыбайся почаще. Для меня это важно. Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: сейчас как споем, как споем. И самое интересное, что, мне кажется, я сегодня переработала уже, что ли, как будто в 7.41.
1: Так.
0: Потому что я, когда вот с девчонками за эфиром разговаривала, объясняла им, что мы будем делать, я эту слова начала забывать, представляешь?
1: Так пятница ж.
0: Да.
1: Это ж святое. Конечно.
0: Девчонки, а вы как себя в эту пятницу чувствуете? Доброе утро.
1: Юль, Наташа.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Так, кто-то согрешил, громкую связь не отключил или гарнитуру. Девочки, отключаем. Я буду ругаться, я буду кусаться.
1: Да, ну а давайте пока познакомимся с девчатами. Это Юля из Алматы. Юль, дай обратную связь. Привет.
2: Всем привет.
0: О, хорошо слышно. Доброе утро. Так, теперь очередь Наташи из Алматы. Наташ, привет тебе еще раз.
1: Доброе утро.
3: Доброе-доброе.
0: О, вот теперь всех хорошо слышно, девчонки теперь молодцы.
1: Молодцы. Ну что, девчата, вы будете петь свои любимые песни, ну а мы все дружненько будем голосовать за вас в нашем телеграм-канале Радио НС. Боремся мы за два последних билетика на концерт группировки «Ленинград».
0: Уже завтра в Копчегае на СП-арене в городе Коннай все это дело состоится, и мы там тоже будем. Ну и кто-то из девчат однозначно тоже попадет на это мероприятие. Ну и петь вы будете сегодня не просто так, у нас для вас, как обычно, есть небольшое такое задание.
1: Задание совсем несложное. Если, например, вспомнить, что вчера было, что было позавчера, сегодня на самом деле изи. Все
0: на
1: будет
0: лайте,
1: легко,
0: да?
1: На лайте. Главное, чтобы у вас насморка, девчат, не было. Кто у нас первый? Юлечка. А, значит, задание. Девочки, вам нужно будет спеть свою любимую песню с зажатым носом. Вот прям как Galamia Pictures не представляет. Всем понятно?
0: Только чтобы это было задорненько. Задорно зажатый нос.
1: Весело.
3: Хорошо? Хорошо, хорошо.
1: Юля, ты была первой на рандоме, с тебя начинаем сразу после гонга.
3: А в лесу родилась елка, а в лесу она росла. И зимой, и летом стройной наша елочка была.
0: Мотив у песни немножко сменился, да?
1: Да, под Ленинград.
0: Что там за подвох? Где он? А потом все, знакомые нотки
1: нашла. Это что-то с Ленинградом связано было?
0: Песня «Кабриолет», да, у группы «Ленинград» есть. И вот
1: ну,
0: как
1: видишь,
0: раз-таки
1: я не знаток. Sorry,
0: все под мотив, все как надо.
1: Молодца. Молодец. И дальше идем. Наташенька, ты у нас следующая. Сразу после гонга приступай.
3: Метель ей пела песенку, спей, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай.
0: Вот это
3: трусишка, зайка серенький, под елочкой скакал. Порою волк, сердитый волк, рысцою пробегал.
0: Вот это да! Наташа как будто Сергею Шнурову нос зажала.
1: Или наступила.
0: Ну, как вариант, да. С учетом того, что вчера у нас в эфире, или вчера, или позавчера, Джигурда был в эфире в группе «Ленинград». Ну, в принципе, что бы и нет. Супер, отлично. Девчонки справились с заданием.
1: Молодцы.
0: И голосовалка уже висит в нашем телеграм-канале «Радио НС».
1: Скорее побежали голосовать. Ну, а девчата, вы далеко не уходите, потому что итоги будем подводить вместе в эфире «Радио НС» совсем скоро. Не пропустите. Спою.

0: Ну что, дорогие радиослушатели, не подкачайте. Сегодня последние два билетика на концерт группировки «Ленинград» мы разыгрываем. Поэтому зайдите в телеграм-канал и максимально все проголосуйте. Либо за Юлю, либо за Наталью. Девчата, вот, борются.
1: Борются еще как. Ну а еще мы боремся за то, чтобы подписчиков в нашем телеграм-канале «Радио НС» стало сильно больше. Поэтому, если вы ранее еще на нас не подписались, подпишитесь обязательно. Тем более, что помимо голосовалок и интересной информации, в нашем телеграм-канале идет прямая трансляция из студии «Радио НС».
0: Да.
1: Время я потянула. Я старалась.
0: Девчата.
1: Давай проверим еще девчонок. Да.
0: Девчата, вы здесь? Юля, Наташа?
2: Да, здесь.
0: Отлично.
1: Наташа, мы тебя не слышим.
0: Наташенька?
2: Я здесь.
0: Вот, все, отлично. Ну что, давайте тогда останавливать нашу голосовалку. И прямо сейчас узнаем, кто из девчат пойдет на концерт.
1: Обновляю я результатики и вижу, да, вижу, что сегодня со счетом 30-70 побеждает Наталья. Наташа, два билетика на концерт группы «Ленинград» достаются именно тебе. Завтра мы с тобой встречаемся в Капчагае на СП-арене и будем зажигать.
0: Поздравляем тебя, Наташенька.
2: Спасибо огромное.
1: Мне показалось, она грохнулась куда-то от счастья и пропала просто на секундочку.
2: Я счастлива.
1: Ты там где-то на дороге была.
0: Ну, а Юля больше рада за тебя.
2: Да, в дороге.
1: Юля, а ты давай-ка займись тем, чтобы попилить мужа. Пусть он тебе покупает билетики на Ленинград. И, собственно, тоже встретимся все именно там.
0: Да. Наташенька, если у тебя будет возможность, подойди к Шнурову и скажи, как ты выиграла эти билетики. Прям спой.
1: Да, расскажи, как через тернии к звездам.
0: Все, девчата, хорошего вам.
2: Я каждый день звонила и старалась дозвониться.
1: Отправляла заявку. Не дезинформируй наших слушателей, а то они нам будут звонить.
2: Отправляла заявку.
1: Вот. А я буду блокировать.
0: Девчата, хорошего дня вам желаем. За эфиром Наташеньке расскажем, как она заберет свои билетики. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Сейчас спою. Сіз білдіңіз бе?
4: Лулар үш жыл ұйықтай алады.
3: Жарнама. Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
5: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16019500000981118.
3: NS радиосында жарнама. 356 6

0: әуеннен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Восемь часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Впереди у нас два часа эфирного времени. Много всего интересного. И в самые ближайшие минуты расскажу вам, какие же знаки зодиака, по мнению астрологов, получат шанс редко выпадающий в жизни.
3: Ух ты, прикольно. А также в этом часть послушаем код судьбы от Жазиры Сербаевой и ваши голосовые сообщения в рубрике «Нихабар». Друзья, присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. И расскажите, пожалуйста, какая разница в возрасте для вас ок и в какую сторону, и как сложилось в ваших отношениях. Будет интересно послушать.
4: Ну, а также в этом часе мы обязательно разыграем 20 литров бензина в игре «Пит-стоп».
3: Ну, а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате накоплено уже 25 тысяч тенге.
4: Ну, а также прямо сейчас из студии «Радио НС» идет прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио НС».
3: Машем вам, друзья, и...
4: Кстати, сейчас, на секундочку. У нас тут спрашивают, не могут найти в Инстаграме нашу страничку. Радио, нижнее подчеркивание НС, она называется и в Инстаграме, и в ТикТоке. Подпишитесь обязательно. А еще у нас есть YouTube-канал.
3: Там скоро появятся совсем крутые, новые, свежие видосы, поэтому будьте готовы, подпишитесь заранее. Ну, а теперь точно.
4: Точно.
3: Колокольчики, да, и комментируйте. Ну, а мы продолжаем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: На радио МС.

0: 8:08 в Казахстане. Утреннее шоу на Бешено на радио НС продолжается. И прямо сейчас расскажу вам крутую штуку. В начале июня, как говорят астрологи, три знака зодиака испытают невероятную удачу. Однако этот прогноз возможен только при некоторых условиях. Чтобы эта удача была долгой, необходимо бережно относиться к этому моменту. И вот к какому. Значит, девы. Ваша удача, ваша заслуга. Вы сами этого добились и принесли себе эту удачу. Вы освоили то, что считалось невозможным, и благодаря этому многое теперь дается вам очень легко. В общем, вы это заслужили.
1: Молодцы!
0: Радуйтесь. Да. Козероги, вы вступили в очень благоприятный период в своей жизни, и вы это прекрасно понимаете. Теперь, когда солнце в близнецах выравнивается, вы понимаете, что были правы. Это наполняет вас чувством невероятной удачи, так что не упускайте ни минуты и наслаждайтесь этим моментом.
1: Тоже молодцы получается.
0: Ну и третий знак зодиака – это тельцы. Кажется, удача улыбнулась вам с невероятной силой, и вы не жалуетесь. На самом деле вы прекрасно это принимаете. Вы много времени проводите, испытывая благодарность за самые незначительные вещи. Поэтому, когда с вами случаются важные события, вы просто вне себя от счастья.
1: Ух ты.
0: А какая-то там планета помогает вам вернуться на Землю со своими восторженными чувствами, но и также напоминает вам, что подобное изобилие было частью плана с самого начала для вас. Так что, девы, козероги и тельцы,
1: держитесь вместе. Держитесь вместе, хочешь сказать? Или не надо?
0: Блин, не знаю, я подумаю.

0: Шоу «Бежно радио НС» продолжается. 8 часов 16 минут в Казахстане. Сегодня 5 июня 2026 год и пятница. Чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 5 июня, пятница. День спокойной, собранной энергии. Растущая луна поддерживает планирование укрепления начатого и постепенное движение к целям. На фоне июньской энергии важно создавать прочную основу. Юпитер в Раке усиливает темы семьи, дома, внутренней стабильности и долгосрочного роста. Хороший день для завершения ваших процессов, наведения порядка и решений, которые требуют зрелого подхода. А я желаю вам отличных выходных.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем. И впереди рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня мы затронули тему отношений. Мы спрашиваем у вас, какая разница в возрасте для вас окей и в какую сторону?
0: Угу.
3: Что
0: есть
3: скажешь?
0: Что, мне есть что сказать.
3: Давай.
0: На самом деле. За всю свою жизнь у меня не было ни одного мальчика старше меня, потому что я училась с ребятами, которые были на год меня младше.
3: Так.
0: Соответственно, у меня в окружении были люди, которые меня младше, ну и, получается, мальчики тоже.
3: Короче, ты молоденьких любишь, получается.
0: Получается, да. Учитывая то, что мне сегодня снилось, кто подписан на меня в Инстаграм, это просто трэш. Тут просто трэш. Нет, такого я не иду.
3: Кто не знает, зайдите на страницу Лима не Адриана, посмотрите на ее сторис. И потом можете, если ей постесняетесь, в личку написать мне, можете на Ксю Панченко написать мне.
0: Не, ну он сам пришел, я не виновата.
3: Ну, я понимаю, да. Ну, а своим мнением я, наверное, в следующем часе поделюсь.
0: Хорошо.
3: Мне нравится, что ты, как сказать, начала уноситься по молоденьким еще до того, как это стало мейнстримом.
0: Да-да-да. Ну что, друзья, тоже присылайте.
3: Пума ты моя, пума.
0: Так, ждем ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. Впереди послушаем в Нихабаре.
1: Шоу на радио МС.

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: 8:25 в Казахстане. Самое время послушать ваши голосовые сообщения. И продолжайте их присылать по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы обсуждаем разницу в возрасте. Какая разница для вас ок в отношениях и в какую сторону?
2: Погнали, первое голосовое.
4: Доброе утро, девчонки. Доброе утро, Казахстан.
3: Привет, Таш.
5: Доброе утро.
4: Как говорится, любви все возрасты покорны, поэтому я особо не обращал внимания на возраст, когда искал себе супругу. Так и получилось, у нас разница с супругой 7 лет.
3: Вот так вот как-то.
2: Да, в какую сторону, расскажите, тоже будет интересно.
3: Непонятно.
2: Да, мы идем дальше.
6: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, девчонки.
2: Привет.
3: Доброе утро.
6: Конечно, у вас сегодня очень интересная тема.
2: Очень.
6: А я нахожусь в прекрасном таком возрасте, когда мужчина может быть старше меня на 10 лет, либо младше на 10 лет.
2: Да-да.
6: В общем, выбор богатый.
2: Выбор богатый.
6: Вот с мужчинами младше своего возраста у меня как-то не складывалось никогда. А вот постарше почему-то мне больше нравится. Всем прекрасного дня, хорошего настроения.
3: Что-то дадим я могу совет. Сказать, что я такая
2: дадим
3: же
2: совет, как надо с младше. Или не будем.
3: Ой, ну нельзя такого вообще.
2: Нельзя, да?
3: Нельзя, да.
2: Идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянный слушатель из города Астаны.
6: Привет,
7: я поддерживаю тему вашего сегодняшнего нихабара.
3: Ура,
7: у меня в окружении есть семейная пара, где супруга старше своего мужа на 8 лет.
2: Угу.
7: Многие, когда они поженились, не верили, что их брак просуществует долго, но они
2: так
7: уже более 10 лет счастливы вместе, растут двоих детей. В моем случае у меня в семье мама старше отца на 5 лет, а у меня моя супруга старше меня на целых 7 дней.
2: Ого.
7: Самое главное – любовь.
2: Удобно.
7: В любви все возрасты покорны. Я желаю всем удачного дня и предстоящих отличных выходных. Всем пока-пока.
3: А любви, Мадияр, что всем не пожелал?
2: Я не пожелал, да?
3: Не пожелал, любви не пожелал.
2: Вернись
3: зажал
2: и пожелай. Идем дальше.
8: В нашем мире целый бум начался на женщин пум. Но когда тебе полтос, можно всех и в полный рост.
3: Я ржала над этим сообщением, простите.
2: Было дело, да. Идем дальше.
9: Привет, Радио НС. Привет, шоу-биш, привет, девчонки. Как всегда, прекрасно выглядите.
3: Спасибо.
9: Я думаю так. Любви все возрасты покорны, как говорится.
2: Да.
9: Но мужчина всегда, наверное, должен быть старше своей второй половинки, как говорится. Я старше своей супруги на 1 год.
2: Ага.
9: У меня недавно был день рождения, у нее только в октябре будет. И она говорит, я еще полгода буду моложе тебя. Так что как-то так. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.
2: Когда хорошего дня.
3: Терки про возраст обычно заходят, я всегда говорю, что а я тебя не догоню при любом раскладе.
2: Так, идем дальше.
10: Доброе утро, Радио НС. Здравствуйте, девочки.
2: Здравствуйте.
10: У меня в жизни случилось 2 брака. Первый был с супругом, который был старше меня на 5 лет. Ну, в принципе, все было хорошо. Но я, несмотря на возраст, почему-то была всегда тягачом, так скажем, да? Ну, то есть всю инициативу взяла на себя. А во втором браке муж меня моложе. Но, несмотря на это, я чувствую себя маленькой девочкой. И от этого мне очень хорошо и здорово. Всем хороших выходных.
2: Это самое звучит кайфовое, как призыв к действию, да?
3: Да,
2: угу. Идем дальше.
3: Я все хочу проверить эту теорию, но никак не решаюсь.
2: Проверишь, проверишь.
11: Утро, девчата, доброе утро, радиослушатели.
2: Привет.
3: Доброе утро.
11: По поводу разницы в возрасте, вот у меня такая ситуация, что у меня жена на 3 года старше меня.
2: Так.
11: Когда мы женились, а мне было 23, соответственно, ей было 26.
2: Угу.
11: То есть я был щегол, она была, ну, как такая
2: атаман.
11: Самый желанный возраст, так скажем. А теперь, а мне 37, а ей 40. И я говорю, ты старушка. Я говорю, мне все еще 37, а тебе уже 5-10. Как вот время поменялось. Со временем время поменяло наши взгляды.
3: Странно, думаю, что ты еще жив.
2: Хочется сказать, да?
3: Да, да. Вечером, мне кажется, его встретят мягко сковородкой.
2: Да, желаем тебе этого.
12: Привет, Радио НС, привет, страна, привет, девчонки.
2: Привет,
3: доброе утро.
12: Ну, я думаю, от 5 лет где-то там научные доказали же, что если женщина, девушка на 5 лет младше, то у них возраст примерно одинаковый. Ну, я думаю, что 5 лет. Я правильно поступил, у меня жена на 5 лет мне моложе. Ну, чем моложе, тем лучше, мне кажется. Не больше 10.
2: Ух, как.
12: Если разница между ними. Соответственно, моложе. Лима. Моложе, правильно.
3: Правильно.
12: Не старше.
3: Правильно, да. Ученые не врут.
12: Всем хорошего дня.
3: Тем более, что есть новые исследования касаемо того, что как раз-таки женщины, вот когда самые такие ух-ух-ух,

0: 8:34 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И впереди наша любимая игра «Пит-стоп», где мы разыгрываем 20 литров бензина.
1: Да, и нам нужны два участника, которые будут бороться, отвечая на наши вопросы. Присылайте свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп». Шоу «Беш».
2: На радио МС. It's Friday.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на Радио НС.
2: 20 литров бензина есть у нас, и есть у нас два участника.
3: Давайте скорее с ними знакомиться. Это Дамир из Астаны. Дамир, привет.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Привет, привет. И Ануар из Атрау. Ануар, доброе утро.
2: Доброе утро, Ануар.
5: Парни, доброе утро.
3: Кто там шумит?
2: Ануар шумит, он куда-то заходит, как будто бы.
3: Ануар, ты пока заходи, располагайся. Ну, а я расскажу, что мы будем делать. У нас для вас есть три вопроса. Все вопросы числовые. Ваша задача отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
2: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Сегодня, как и всегда, с утра пораньше открыли мы любимые Яндекс.Карты и решили, что пора нам, ребятки, отдыхать. Поедем мы из Усть-Каменогорска в поселок Акши. Это озеро Алаколь, его южная сторона.
3: Класс.
2: Скажите, пожалуйста, сколько километров на машине выйдет наша с вами поездка? Дамир, как ты думаешь? Километров.
4: А сколько километров уходит?
2: Да-да-да. Нам нужно...
4: Усть-Каменогорска, чтобы... Примерно, я не знаю, может, километров 650.
2: 650 ответ принят. Ануар, твой ответ?
5: 750.
2: 750 ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Отлично. Второй вопрос звучит так. Сколько рек мы с вами переедем, если поедем из Усть-Каменогорска в поселок Акши? Скажите, пожалуйста, Ануар, как ты думаешь?
5: Две.
3: Две реки. Отлично. Ответ принят. Дамир?
4: 4.
3: 4. Отлично. Ваши ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Слушайте, а что если мы поедем с вами на Яндекс.Такси из Усть-Каменогорска в поселок Акши? Сколько стоит нам это будет? Дамир, как ты думаешь?
4: Я думаю, 10 тысяч.
2: 10 тысяч. Ответ принят. Ануар, твой ответ?
5: 5.
2: 5 тысяч. Ответы приняты. Давайте подводить итоги.
3: Угу.
2: На самом деле, ребят, если мы на машине с вами едем из Усть-Каменогорска в поселок Акши на южную сторону озера Алаколь, нам нужно проехать 600 километров. И здесь Дамир оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Молодец. Второй вопрос у нас звучал так. Сколько рек мы с вами переедем, если поедем из Усть-Каменогорска в поселок Акши, это озеро Алаколь? Правильный ответ. 6 рек у нас будет по дороге. И здесь у нас был ближе тоже Дамир.
2: Вау. Ну а в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько будет стоить Яндекс.Такси из Усть-Каменогорска в поселок Акши.
3: Так.
2: Меня, конечно, поражает, как наши ребята вообще верят
3: мне нравится.
2: В цены в стране. Не быть им директорами Яндекс.Такси никогда. Стоимость поездки 170 тысяч и 60 тенге. И здесь так далеко, но ближе был Дамир. И со счетом 3-0 бензин мы сегодня отправляем в Астану.
3: Дамир, ты победил, 20 литров бензина твои, но поеду я с Ануаром, он за 5 тысяч отвезет. Понятно?
4: У меня комфорт плюс.
3: Вот, тем более. Это у Дамира комфорт плюс?
2: Да, у Дамира комфорт плюс. Ну, за пятеру, знаешь, 600 километров проехать. Можно потерпеть. Тем более, Ануар еще денег подзаработает, когда Сатырал в Алмату будет ехать за бимозиной. А потом с Алматы до Усть-Каменогорска они еще там таксанут. Ну, в общем, нормально, короче.
3: Парни, молодцы. Хорошего дня вам желаем. Спасибо за игру. Дамир, за эфиром расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. И нам и продолжаем. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Балалардың ең көп саны сейсенбіде туылады.
0: Жарнама.
2: Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте Кардио Актив Таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардио Актив Таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардио Актив Таурин от компании Эвалар.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953003-00981118 от 29 ноября 2018 года.
0: МС радиосында жарнама.
4: 356 60

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Девять часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, час эфирного времени у нас с вами впереди. Много всего интересного планируется. И в самые ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех знаков зодиака.
3: Да, а также послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, пожалуйста, о разнице в возрасте. Как вы относитесь, как у вас дела обстоят с этим и какая разница у вас в возрасте с вашим...
4: Да.
3: С вашим... Как его называется?
4: Абаже. С вашей второй половинкой.
3: Вот. Присылайте голосовые, будем слушать.
4: Ну, а также в этом часе мы вновь попытаемся взломать наш банкомат. В банкомате лежит 25 тысяч тенге.
3: Ну и, друзья, не забывайте о том, что у нас идет прямая трансляция прямо со студии Радио НС на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Вот.
4: Машем
3: вам доказательства.
4: Не целовались. Давай, пятнично поцелуемся.
3: Целуем вас, друзья.
4: Мне вчера не дали в эфире вас поцеловать, хоть вот так поцелую вас.
3: Да, и продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
0: Шоу «Беш» на Радио НС.
5: Эй, ты...

0: 9:09 на наших часах, на календаре 5 июня, пятница, и прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня победит не тот, кто громче всех заявляет о себе, а тот, кто вовремя окажется в нужной точке.
0: Тельцы, день может подарить неожиданное чувство благодарности за то, что раньше казалось обыденным.
1: Близнецы, сегодня вы легко найдете общий язык даже с человеком из совершенно другого мира.
0: Раки, вас может приятно удивить собственная смелость в вопросе, который раньше вызывал сомнения.
1: Львы, пятница принесет повод почувствовать себя человеком, которому действительно везет.
0: Девы, сегодня особенно хорошо получится замечать возможности там, где остальные видят только рутину.
1: Весы, чей-то красивый жест или поступок вернет вам веру в хорошие совпадения.
0: Скорпионы, день располагает к тому, чтобы поставить жирную точку в истории, которая давно потеряла актуальность.
1: Стрельцы, сегодня вас будет вдохновлять все, что связано с дорогой, переменой картинки или новыми впечатлениями.
0: Козероги, неожиданно захочется попробовать себя в роли человека, который действует по интересу, а не по расчету.
1: Водолеи, ваша способность объединять вокруг себя людей сегодня проявится особенно ярко.
0: Рыбы, день подбросит сюжет, который сделает обычную пятницу намного интереснее, чем ожидалось.
2: Шоу «Бешь» на радио МС.

0: Шоу «Беш» на радио НС продолжается. И впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы говорим о разнице в возрасте в отношениях. Рассказывайте, какая разница в возрасте в ваших отношениях и в какую сторону. То есть, кто старше, кто младше и все вот это вот.
0: Так.
1: Пришла моя очередь, рассказать?
0: Да, давай.
1: У меня вообще в целом в жизни всегда складывалось так, что мужчины всегда были старше меня. И типа разница в возрасте там от года до 10 лет, ну, она как бы ок. Но недавно, ну, там, какое-то количество времени назад у меня был молодой человек моложе меня на год.
0: Да ты что?
1: Да, и песня Ленинграда, которую мы сегодня слушали в эфире, она как раз к нему хорошо подходит.
0: Интересно.
1: Вот, но...
0: Посмотреть.
1: Так ты же видела, я же тебе показывала.
0: А.
1: Все? Вспомнила?
0: Да.
1: Ну ладно.
0: Вспомнила.
1: Подходит. Но в целом сейчас тренды такие, что девчонки нашего возраста с тобой, они говорят, что, ну, как бы удобно же, что можно и постарше, и помладше, и в ту, и в другую сторону раскачаться.
0: И с папой, и с сыном.
1: Ну, типа, как бы можно и к молодым присмотреться. Мне пока такие еще умненькие, смышлененькие, красивенькие молодые парни еще не попадались. Но, в принципе, я, наверное, была бы готова попробовать. Но так как я человек без отношений, прям в данный момент я вам ничего сказать не могу.
0: Прикольно. Так что да, молодые люди, пишите Ксении, а все остальные, и молодые, и не молодые, все пишите, записывайте голосовые сообщения на наш WhatsApp номер 8775-106-2011. Что вы там делаете? Чем вы там занимаетесь, а? Вообще нету голосовых. Что вы там, работаете, что ли?
1: Давайте быстро рассказывайте про свою разницу в возрасте. Будем слушать впереди.
0: Да.
2: На радио МС. Разные мысли. Сижу на очень эффективной диете. Называется «Лень готовить». Жирнова.
3: Давай, ребята!
2: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында Жарнама. 356-00.
4: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: А ты женщина, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Сегодняшняя тема очень такая пятничная, на самом деле, даже ведь?
3: С перчиночкой.
2: С перчиночкой, да. Мы пытаемся узнать, важна ли вам разница в возрасте с вашим партнером, и вообще, или вы думаете, Махабаджа с Хакарамайда и так далее. Ну и давайте.
3: Или есть еще, знаешь, такое выражение, ровесников не ищет. Я первое слово не могу сказать, но все, кто знает это выражение, они знают. В общем, расскажите, ну.
2: Ага, давайте послушаем голосовое к этому часу.
3: Давай.
4: Доброе утро, любимое радио, доброе утро, страна.
2: Привет.
4: У меня супруг старше меня почти на 10 лет. Ну, это я считаю, что нормально, наверное.
2: Угу.
4: Дальше посмотрим. Родители у меня были ровесниками. Вот дедушка был старше моей бабушки на 12 лет. Всем хорошего дня, хороших выходных.
2: Прикольно.
3: Мне понравилась вот эта фраза «а там посмотрим». Ну, в смысле, это не конечный выбор или как? Или это временная остановка? Что это?
2: Это спойлер. Так, идем дальше.
5: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
2: Привет.
5: Джумака Балбосун.
2: Аселя.
5: По теме вашего вопроса, ну, у меня в основном мужчины попадаются старше меня.
2: Угу.
5: Такие вот дела. Муж был на 20 лет старше. Но не получилось, да. Всем пока-пока.
3: Блин, ну 20 лет, наверное, да, все-таки многовато. Хотя, мужчины тоже бывают в возрасте такие очень молоденькие живчики. Угу. А иногда бывают старички и в 25. Ну,
2: да.
3: Поэтому,
2: согласна.
3: Поэтому, не знаю. По-разненькому. Ну, что-то все, больше все остальные
2: есть
3: стесняются.
2: Текстовое сообщение. Доброе утро, уважаемые ведущие. Моя жена младше меня на 17 лет, и она ласково называет меня дедулей.
3: Даже не папулей, а дедулей.
2: Дедулей. Так, здесь еще один человек написал, что у него нету, к сожалению, возможности отправлять голосовые сообщения, но он откровенным текстом подкатывает сейчас к нашей Ксении. Так что, мальчики, вас тут, знаете, могут... Это самое. Возьмите себя в руки.
3: Того самого, да. Но сразу скажу, вот он также написал, что 90-60-90 у него, значит, параметры, когда я запросила полную анкету на кастинг. Ага. И я вам, мальчики, скажу, 90-60-90 я сама. А мужчины мне нравятся качки.
2: С другими параметрами. Да. Вот такое был сегодня у нас не хабар, все такие стесняшки, куда бы деться, скромные. Ну, ладно, наверное, все заняты работой.
3: Да, ну вот еще, кстати, кто-то пишет, а я себя не услышала. Кристина нам написала.
2: Кристина.
3: А ты в прошлом часе у нас была.
2: А давай мы ее повторно включим в эфире.
3: А, ну что, давай.
6: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, девчонки.
2: Привет.
6: Еще раз. Конечно, у вас сегодня очень интересная тема.
3: Мы точно слушаем.
6: А я нахожусь в прекрасном таком возрасте, когда мужчина может быть старше меня на 10 лет, либо младше на 10 лет. В общем, выбор богатый.
2: Так.
6: Но вот с мужчинами младше своего возраста у меня как-то не складывалось никогда. А вот постарше почему-то мне больше нравится.
2: Все, Кристина.
6: Всем прекрасного дня, хорошего настроения.
2: Надеемся, ваше голосовое сообщение дошло до адресата.
3: И надо это пробовать все-таки тех, кто помладше, вдруг понравится.
2: Есть еще, да, по-моему, голосовое.
7: Доброе утро, радио НС.
2: Привет.
7: Я старше своего супруга на 3 года. Мы с ним живем уже 22 года. Все отлично, все замечательно. Разница в возрасте, думаю, что не главное. Главное — любовь и уважение.
2: Вот.
7: Всем хорошего дня.
2: Мы с этим согласны.
3: Это прям отличное завершение. Да, сообщение в завершении не хабара.
2: Да, всем спасибо за участие. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается.
0: Не хабар.
1: Не хабар, родной.
0: А ты живешь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну а впереди, друзья, мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 25 тысяч тенге.

0: 25 тысяч тенге на сегодняшний день мы накопили у нас в банкомате. И как раз таки впереди попытаемся взломать его.
1: Ну, а там у нас лежит 25 тысяч тенге, да, 25. Между прочим. И на выходные это будет приятным бонусом.
0: Угу. Поэтому пишите свои заявочки, если хотите поиграть с нами в игру «Большой куш» по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Большой куш» на радио МС.

0: Шакуш активирован.
1: 9:40. Самое время поиграть в игру «Большой куш». В этой игре мы пытаемся взломать наш банкомат.
2: В банкомате всегда есть деньги, и сегодня там 25 тысяч тенге.
1: Угу, давайте познакомимся с претендентом на эти денежки. Зовут его Рустам, и он из города Рудный.
2: Рустам, доброе утро.
1: Привет, доброе утро.
2: Рустам,
1: ау, ты здесь? Что-то по-моему, нам кто-то звонит.
2: Нет,
1: сейчас.
2: Это с интернетом у него что-то происходит, пишет повторное соединение. Ой, Рустам, не отключайся, пожалуйста, восстанавливай свой интернет. Мы все-таки надеемся, что у нас получится с тобой сыграть.
1: Ну, а в самой игре у нас будет для Рустама 3 вопроса. Все вопросы у нас числовые. Задача Рустама, как всегда, ответить правильно на все наши вопросы. В случае, если где-то он ошибается, то, к сожалению, банкомат не взламывается. Мы добавляем туда 5000 и копим дальше. Так, что у нас там со связью?
2: Рустам, ты с нами?
1: По-моему, да.
2: Рустам,
1: алло.
2: Нет, что-то у нас там обрывается, постоянно прерывается.
1: Да, ты пока перезванивай, а я пока с нашими слушателями еще поболтаю. Значит, что у нас игра «Большой куш» в себе заключает? Мы здесь задаем вопросы, чтобы вам было легче к следующей игре. Может быть, кому-то удастся подготовиться. Все вопросы у нас связаны с какими-то важными датами на сегодняшний день или же на ближайшие дни. Поэтому, друзья, будьте всегда в курсе. Ну и, конечно же, слушайте эту игру даже тогда, когда вы не участвуете, потому что много чего интересного вы можете для себя подчерпнуть, а потом уже перед своими друзьями понтануться. А ты знаешь вот это, вот это, вот это? А я знаю. Вот таким образом можно будет немножечко понтануться перед своими друзьями. Так, добавим еще одну подлогу, потому что у нас игра затягивается. И
2: все,
1: по-моему,
2: связь
1: есть
2: восстановлена.
1: Связь.
2: Да.
1: Ура!
2: Рустам с нами на связи. Еще раз доброе утро.
1: Рустам?
3: Доброе утро.
1: Да. Рустам, привет еще раз. Ну что, как ты?
3: Все нормально.
1: Наверное,
3: большие претензии к нашей связи. Вы представляете, в центре города у нас не ловит интернет.
2: Мы прекрасно понимаем, потому что мы тоже в центре города, и он у нас иногда тоже не ловит.
1: Но ну что?
2: Времени у нас объясняться нет. У нас игра начинается, и мы желаем тебе удачи.
1: Начинаем игру.
3: Спасибо.
0: Первая цифра.
2: Начинаем взлом банкомата, Рустам, с того, что сегодня отмечается День эколога. Поздравляем всех причастных.
1: Поздравляем.
2: Рустам, скажи, пожалуйста, какая страна первой в мире запретила пластиковые пакеты на национальном уровне? Варианты ответов. Кения, Норвегия или Бангладеш, как ты думаешь?
3: Думаю, Норвегия.
2: Цифра номер 2 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Рустам, продолжаем взлом банкомата. Сегодня отмечается также день кетчупа. Скажи, пожалуйста, кто из будущих мировых суперзвезд первым снялся в телевизионной рекламе кетчупа Хайнс в 1987 году? Варианты ответов. Первое – Брэд Питт, второе – Мэтью Перри и третье – Мэтт Леблан. Как ты думаешь?
3: Так, ну, думаю, третий пусть будет.
1: Цифра номер 3 принята. Идем дальше.
2: В этом году Рустам свое 50-летие отметил оскароносный актер, известный своей скрытностью. Он бросил изучение права ради театра, около 15 лет был вегетарианцем, а до кино едва не стал профессиональным рок-музыкантом. При этом в жизни он не курит, хотя многие его экранные герои постоянно появляются с сигаретой. Скажи, пожалуйста, о ком идет речь? Варианты ответов. Марк Уолберг, Киллиан Мёрфи или Марио Касас, как ты думаешь?
3: Марк Уолберг.
2: Цифра номер 1 принята, и код с Рустамом из Рудного сегодня получился 2-3-1.
1: В нашем банкомате 25 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет. Неверный код.
2: Ребята, где-то мы ошиблись, и давайте разбираться, где. В первом вопросе сразу Рустам ответил неправильно. Звонючкам передаем большой привет, пожалуйста, не звоните. В первом вопросе нужно было ответить цифрой номер 3 – Бангладеш, потому что первой страной в мире, запретившей тонкие пластиковые пакеты на национальном уровне, именно было это государство. Этот запрет был введен еще в 2002 году после масштабных наводнений, вызванных засорением дренажных систем пластиковыми своими отходами.
1: Ого. Во втором вопросе, Рустам, ты ответил правильно, да, до того, как стать всемирно известным Джоуи Трибиани из сериала «Друзья», молодой Мэтт Леблан снялся в культовом рекламном ролике кетчупа Хайнс в 1987 году. В этом классическом видео актер аппетитно ел хот-дог, ожидая, когда густой соус наконец-то начнет выливаться из стеклянной бутылки с какого-то там этажа, представляете?
2: Обалдеть.
1: Я посмотрела ролик, прикольный.
2: Ну и в третьем вопросе мы тоже, Рустам, ответили неправильно, к сожалению. Потому что тот самый актер, оскароносный актер, который был и музыкантом, и много чем еще занимался, оказался Киллиан Мёрфи. Ого. Речь идет именно о нем, и он получил Оскар за фильм «Оппенгеймер». В молодости он играл в рок-группе, изучал право, но в итоге актерская карьера победила. И несмотря на знаменитые ролики курильщиков, он сам, оказывается, не курит.
1: Вот это да! Рустамчик, не получилось у нас взломать, но не расстраивайся, зато ты вышел все-таки в эфир, сыграл с нами в игру и много чего интересного для себя узнал. Даже
3: большое спасибо. Как говорится, главное не победа, главное участие.
1: Молодец.
3: Можно быстренько передам привет?
2: Давай.
1: Давай.
3: Хочу передать привет своей кроссовке, жене и своим любимым двум доченькам. Всем хорошего дня. Спасибо большое,
2: милота,
3: за игру.
2: Рустам, стой. А какая разница в возрасте у тебя с супругой?
3: 3 года.
2: Кто кого старше?
3: Я старше.
2: Все, мы поняли. Это мы добили, так сказать, гештальт на Нихабаре.
1: Да.
2: Отлично.
1: Передавай от нас тоже своим родным и близким привет. И своим проигрышем ты добавляешь в наш банкомат еще 5000 тенге уже в понедельник. В нашем банкомате целых 30 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: Ну что, друзья, 9 часов 50 минут в Казахстане. Это говорит о том, что пора уже в пятницу в бой и в выходные.
1: Да,
0: в выходные. Нам прощаться, в общем, надо.
1: В выходные хочется окунуться. Уже ли Бимурзина именно по этому поводу такая счастливая. Она понимает, что первая летняя рабочая неделя пролетела. И мы надеемся, что выходные у вас будут мега-мега крутыми. Вы там соберитесь, не подкачайте, пожалуйста,
0: да.
1: Ладно?
0: Ну а в понедельник будем делиться эмоциями и какими-то яркими впечатлениями. Поэтому ждем вас уже в понедельник в 7 часов утра здесь на Радио НС.
1: Ну а всю летнюю неделю, как и всегда, для вас старались Лим Бимурзина,
0: Ксения Панченко. Мы вас любим.

Ты так любишь говорить паузами, а я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, кр-

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

слышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

что скоро вдали телефон. Голос услышит мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жер бетінде күн сайын 3 адам жынысын ауыстыру операциясын жасайды.
2: Жарнама. Ваше время ценнее ожиданий. Не тратьте его на ожидание счета. С Халык Супер Ап вы оплачиваете в ресторанах мгновенно и можете заказать на вынос. Когда удобно вам, просто откройте, платите и заберите. Халык Супер Ап. Свобода платить по-новому. Подробнее по номеру 7111.
3: НС Радиосында Жарнама. 326

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Разные мысли. На халяву слетелись даже рожденные ползать.
2: Жернова.
3: Давай, ребята!
4: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tiketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
5: НС радиосында Жарнама.
6: 306-60-00.

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Друзья, всем большой привет на волнах радио НС. Ну что, вот она, пятница, тот самый день недели, который любят даже те, кто обычно не следит за календарем. Потому что пятница — это всегда немного про предвкушение. Кто-то уже строит планы на выходные, кто-то считает последние часы до конца рабочего дня, а кто-то просто радуется тому, что впереди два заслуженных дня отдыха. Но прежде чем мы окончательно переключимся в режим выходного настроения, предлагаю сделать этот день еще теплее и душевнее. Прямо сейчас открываем программу «Лайв-чат», час ваших приветов, поздравлений и сообщений, которые могут неожиданно поднять настроение кому-то очень важному. Возможно, именно сегодня найдется повод сказать добрые слова человеку, которому вы давно хотели написать, но все откладывали на потом, поэтому не стесняйтесь, подключайтесь к нашему эфиру через WhatsApp номер 775-1060-011. У микрофона Тамерлан Исмаилов, давайте вместе создадим правильное настроение для этой пятницы. Погнали!
0: Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Чарт.
1: И спустя буквально одну песенку, друзья, я вновь возвращаюсь к вам. Да, не с пустыми руками, а с теплыми приветами. Ну что же, стартуем. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому человеку, супругу Али. Жаном, как твои дела? У нас же все хорошо. Я вчера немного приболела, но сейчас все хорошо, не переживай. Письмо забрала. Люблю тебя очень сильно и скучаю. Не было ни одного дня, чтобы я о чем-то пожалела. Ты моя судьба, моя жизнь, и я всегда буду рядом. Береги себя, ты мне нужен, крепко тебя целую и обнимаю, твоя девочка Аира. Сердечками все это сообщение красиво оформлено. Супруг Али, и вы ловите это пламенное сообщение вот, собственно, в первом выходе программы Live Chat. Здравствуйте, передаю большой привет Асхату. Хочу сказать тебе, что мое сердце всегда рядом с тобой. Каждый день я мысленно обнимаю тебя и желаю тебе сил, спокойствия и хорошего настроения. Не переживай за нас, все идет своим чередом. Я люблю тебя, скучаю и очень жду нашей встречи. Обняла крепко-крепко и целую миллион раз. Твоя Жанка тоже в конце с миленьким сердечком. А дорогому Асхату пламенное сообщение передали. Такие вот крайне прекрасные признания, которые явно осветили ваш сегодняшний день. Передаю большой привет моей булочке Эльдару. Любимые письма так и не передали. Я очень расстроилась, но ничего, малыш, мы обязательно со всем справимся. Я тебя очень сильно люблю и безумно скучаю. Помни, пожалуйста, что мне в этом мире ничего не нужно без тебя. Очень жду нашей встречи, мой хороший, с любовью, твоя Милана. Друзья, очень радует, что вот уже третье сообщение подряд, а каждое из них оформлено в крайне милые сердечки. Вам большое спасибо за это, приятно смотреть, приятно читать, ну и приятно дарить эти прекрасные эмоции от вашего имени, как, например, сейчас для прекрасной булочки Эльдара от его прекрасной Миланы. Ну и на этом, друзья, сделаем небольшую музыкальную паузу, чтобы вы успели насладиться классными треками, а я успел собрать новые сообщения. Никуда не переключайтесь, а лучше ловите номер, куда следует писать ваши приветы. 775-1060-011.
0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних.

0: дұрыс емес. Енді бейне де бар. NS Radio-са назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.
1: Лайфчат. Продолжаем, друзья, программу LiveChat. Время уже 15 часов и 14 минут. Новых сообщений у меня тьма тьмущая, так что успеем даже немалое количество зачитать в этом выходе. Погнали! Здравствуйте, Тамерлан. Передайте, пожалуйста, нашему сыну Максату эти слова. Наполненные бесконечной любовью и гордостью. Максат, сынок, знаю, как ты стараешься, и хочу сказать, что твои усилия не напрасны. Ты делаешь все и даже больше, чем можешь. Мой родной, я верю в тебя всем сердцем и знаю, какой мой мощный стержень внутри тебя. Ничего не бойся, сынок, если станет трудно, просто обопрись на меня. Я всегда рядом, за твоей спиной. Ты моя гордость, мое золото, мой самый умный и сильный мальчик. Я так сильно скучаю и жду, когда весь этот сложный этап закончится. Мы обязательно будем дома, рядышком, все вместе. Будем обниматься и праздновать твои победы. А пока крепко обнимаю тебя, передаю тебе все тепло только своей души, всю свою силу и целую твою любимую макушку, мое солнышко. Выше нос, родной. Все это оформлено с красивыми поцелуйчиками и сердечками. Так что, Максат, надеюсь, этот заряд бодрости, мотивации, адреналина и любви целиком накачал вас и поднял как следует настроение. Так что всего самого хочется также пожелать. Здравствуйте! Хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчу Владимиру. Любимый сынок и брат, хотим, чтобы ты помнил. Ты очень дорог нам, и мы всегда поддержим тебя в любой ситуации. Твои папа, мама и сестренка Вероника подписались с этим прекрасным сообщением. Владимир, ловите! Ну что же, через что бы вы ни проходили, надеюсь, слова поддержки ваших родных вам как следует помогут. Доброго дня, наше любимое радио. Сегодня Катерина с хорошей новостью для Макса, моего милого и родного. Я защитила диплом на отлично, почти наивысший балл. Получила твой презент, было очень приятно. Хотелось бы только получить его от тебя лично. Жду тебя сильно-сильно, чтобы на вручении ты был рядом и праздновал со мной нашу радость. Ты мой самый любимый и родной, мое любимое чудо. Но хочется прежде всего, Катерина, поздравить вас с защитой диплома. Вы большая молодец. Практически наивысший балл. Я считаю, это полноценное достижение. И надеюсь, это сообщение поможет вашему Максу набраться сил, набраться всем-всем-всем, что поможет ему как можно скорее добраться до вас, чтобы отметить эту прекрасную радость вместе. Передали от вашего имени с большой радостью. Смотрим, что у нас еще имеется. И успеем ли? Да, совсем небольшое сообщение. Добрый день, любимая НС Радио. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Вячеславу Стрелковскому от Иринки. Родной мой, верь только в лучшее и знай, что бы ни случилось, вместе мы все переживем. Я тебя очень-очень сильно люблю и думаю о тебе 24/7. Спасибо, все это оформлено уже с поцелуйчиками. Так что, Вячеслав, ловите вы это прекрасное сообщение, в котором я ясно черно по белому было написано: а вас думают 24/7. Так что если не можете уснуть или постоянно чихаете, то теперь можно точно быть уверенным, кто о вас думает.
2: NS WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, на середине программы Лайв-чат 15 часов 28 минут. Новых сообщений все так же. Имею у себя в запасе, так что погнали их читать так же. Здравствуйте, НС Радио. Передаю огромный привет своему любимому Бигбулату. Мы с Эмиром сейчас на площадке. Гуляем. Хотим сказать, как сильно тебя любим и ценим. Мы очень скучаем и всегда ждем тебя домой с улыбкой и любовью. С любовью от твоих самых родных Асель и Эмира. Все оформлено вместе с сердечками, что очень мило и прекрасно. Бигбулат, ловите. И, надеюсь, сообщение порадовало вас как следует. Добрый день, Тамерлан и Лучшее Радио. Очень рады слышать ваш волшебный голос. Добра и мира. Внуку Максату привет. Пожелания здоровья, скорой встречи. Движение к цели может быть долгим и утомительным. Но важнее всего, что ты движешься в ее сторону. Не бойся идти медленно. Бойся стоять на месте. Цель близка, и это главное. Крепко обнимаем, любим, ждем дома. Подпись Апашка. Также слова мотивации Макса отловите. Пламенное сообщение. А вас помнят, вас любят, вас ценят. Здравствуйте, любимому мужу Назару передаю привет. Я тебя очень сильно люблю. Хочу поскорее закончить ремонт. Твоя любимка. Ну, любимка, мне только хочется вам посочувствовать и пожелать, чтобы ремонт как можно скорее закончился. Ну и как же не упомянуть еще разок пламенный привет любимому мужу Назару. Ловите. Добрый день, Радио НС. Нежный привет мужу и любимому папочке Мамедову Саиду. Мы всегда рядом. Помни об этом. Крепко обнимаем, любим, целуем. Жена и дочь Златана, как всегда, сердечками и поцелуйчиками. Все-все-все. Это просто по-настоящему мило. Добавить даже нечего. Пламенное сообщение Мамедову Саиду еще раз с большой радостью передали. Смотрим, что у нас, друзья, еще имеется, и с большой вероятностью мы, скорее всего, перенесем их на следующие выходы, чтобы как следует успеть их растянуть или не успеть зачитать одновременно. Так что давайте просто напомню номер нашего WhatsApp, куда и следует отправлять ваши сообщения, если вы еще не задействованы в сегодняшнем дне. 775-1060-011. До конца этого часа у вас еще предостаточно времени.
0: Лайв-чат, лайв-чат.
2: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: наедине с оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами.
1: NF WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат.
1: Друзья, чуть ли не на финишной прямой мы с вами находимся. 15 часов 41 минута, предпоследний выход за сегодня. Сообщения некоторые собрал, погнали их читать. Добрый день, НС Радио. Хочу вам сказать огромное спасибо за вашу работу. Бывают такие ситуации в жизни, когда вы являетесь единственной ниточкой нашего общения. Хочу передать привет своему сыну Агритско Андрею. Я к тебе приехать не смогу, к тебе в понедельник или во вторник сможет приехать Агритско.

0: Багуль. Возьми с собой все свои документы и записи, какие у тебя есть. Мы тебя очень любим и знаем, что все будет хорошо. Твоя мама подписалась. Пламенное сообщение передали. И вот такие вот слова крайней необходимости. Небольшую весточку от вашего имени с большой радостью тоже передали. Здравствуйте, любимая радио НС. Сегодня я хочу передать привет человеку, который для меня значит больше всех на свете. Моей самой лучшей мамочке Тане. Мамочка, желаю тебе, чтобы сегодняшний день принес как можно больше хороших новостей и поводов для улыбки. Пусть на работе все проходит спокойно и легко, а настроение остается хорошим с самого утра и до вечера. Очень хочу, чтобы ты чувствовала себя хорошо, не уставала и всегда находила время для радости. Знай, что я тебя очень сильно люблю и всегда думаю о тебе. Для меня ты самый родной человек, и я всегда очень хочу видеть тебя счастливой. С любовью, твоя доченька Катя. Подписалась с этим сообщением и маме Тане. Пламенное сообщение передали от имени ее прекрасной дочери, которая так волнуется за нее и хочет, чтобы она всегда улыбалась. Но, надеюсь, после такого сообщения уж точно с этим проблем не возникнет. Здравствуйте, лучшее радио НС, любимый мой котенька. Ты самый лучший на свете муж, самый нежный, добрый, чуткий. Ты тот, с кем я хочу пройти всю жизнь, держать за руки. При мысли о тебе сердце бьется сильнее, а улыбка не спадает с лица, безумно тебя люблю. Твое любимое солнышко, все это оформлено с поцелуйчиками и сердечками. Котенька, любимый, нежный, добрый, чуткий. Все эти прекрасные слова только для вас. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому сыну, сыну Прокопчук Владимиру. Любимый сынок и брат, хотим, чтобы ты помнил, ты очень дорог нам, и мы всегда поддержим тебя в любой ситуации. Твои папа, мама и сестренка Вероника. Если правильно помню, буквально в предыдущем выходе также мы зачитывали это сообщение, но, видать, первый раз не услышали. Ничего, бывает. Добрый день, радио НС. Передайте привет моему сыну Чингису. Сейчас у него проблемы со здоровьем. Выздоравливай, люблю тебя и скучаю. Я знаю, ты сильный, все выдержишь. Я за тебя молюсь. Твоя мама, город Кокшетау. Подписались. Замечательное сообщение. Чингис, выздоравливайте. Всего самого. Надеюсь, музыка поможет вам как следует набраться сил. Много-много позитивных мыслей, потому что это занимает не последнее место во время того самого лечения. В общем, пламенное сообщение и, конечно же, здоровье передали. Будем же, друзья, переходить на финальный этап сегодняшней программы. Номер WhatsApp через пару секунд, так что не пропустите, ведь это финальная возможность на сегодня.
1: NS. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайфчат.
1: Вот теперь, друзья, мы однозначно на финишной прямой, потому что финальный выход в рамках программы приветов и поздравлений LiveChat собрал последние ваши сообщения. Целый час, друзья, напоминаю, передавали ваши прекрасные сообщения и чувствовался актив, энергия и настоящий позитив. Вам отдельное спасибо за эту прекрасную компанию и будем, пожалуй, закругляться. Но перед этим, здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет другу родному Коле Сатырау от Ерлана Сабирова. Ну что же, родной Коля с города Атырау, от Ерлана вам пламенное сообщение с большой радостью передаем и надеюсь, вы благополучно его получили. Здравствуйте, хочу передать привет Палате 42 от Джонни. Заранее спасибо, Джонни, вам большое спасибо за это сообщение. Палате номер 42 и, как говорится, всем причастным пламенное сообщение передали. А желаю нашим девочкам с города Актау, ТЭЦ номер 3, лаборантам химанализа прекрасного настроения и хорошей пятницы. От Аделины пришло это сообщение. Ну, также, как и с предыдущим сообщением, всех причастных, друзья, всех хочу затронуть, всем передать пламенное сообщение. Еще раз девочкам с города Актау, ТЭЦ номер 3, лаборантам химанализа от вашей прекрасной Аделины. Здравствуйте, передаю привет Соболеву Евгению Павловичу от Александра из Денисовки. Все, что нужно было, я сделал, здоровья и всего наилучшего. Такую небольшую весточку и положительные новости мы передали еще раз от Александра для Евгения Соболева Павловича. Здравствуйте, можно передать привет. Хочу передать привет брату Канылину Евгению. Пожелать здоровья, удачи, чтобы все было хорошо. Ну что же, Евгений, вам всего самого пожелали, передали и будем также надеяться, что так оно и произойдет и исполнится. Веселой пятницы, Радио НС, отличного настроения всем. Передаю привет дорогому брату Алмасу от сестры Жанат. Отдала срочный заказ, всю неделю работала без сна. Но, тем не менее, всегда думаю о тебе, очень скучаю и переживаю. Береги себя, ты опора нашей семьи. Нам тебя очень сильно не хватает. Все это с красивыми сердечками оформлено. Еще раз брату Алмасу от сестры Жанат. А Жанат, как за это сообщение прекрасно. Красное большое спасибо, но самое главное про себя не забывайте, тем более, как вы здесь написали, что работали всю неделю без сна. Думаю, выходные как раз будут вам кстати. Так что просто сладких снов хочется пожелать и еще раз от вашего имени брату Алмасу привет передать. Вот и все, дорогие друзья. Переходим плавно в следующий музыкальный час. И еще раз всем большое спасибо за этот активный актив. Продолжим этим же самым заниматься уже в следующий понедельник. Ставьте напоминалку в 15.00 до 16.00 соответственно. Сейчас же, друзья, четвертый музыкальный час. Не переключайтесь.

0: Эд Ширан зажигательно открывает новый музыкальный час на волнах радио НС. И знаете, есть песни, которые будто специально созданы для пятницы. Они не спрашивают, какое у вас настроение, а просто берут и делают его лучше. Особенно в тот момент, когда до завершения рабочего дня остается все меньше времени, а мысли все чаще улетают куда-то в сторону вечерних планов. Вообще, знаете, пятница хороша еще тем, что в ней нет необходимости куда-то спешить. Впереди целые выходные, а значит, можно позволить себе немного расслабиться и получать удовольствие от самых простых вещей, хорошей компании, теплого вечера и любимой музыки. Так что устраивайтесь поудобнее. Ближайшие 60 минут проведем вместе в отличном настроении. Ну а дальше музыкальную эстафету подхватят Алсу и Денис Клявер. Оставайтесь на волне радио НС, друзья. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. Погнали!
1: Любой цвет настроения на радио.

0: Время пробок.
1: Ну, друзья, время пробок настало. Яндекс.Карты, как всегда, нам в помощь. И видим, что в Алматы 6 баллов и движение затруднено. По проспекту Аль-Фараби со стороны юга вы потеряете около 10 минут дороги от проспекта Достык до улицы Маркова. По Ауэзово в южном направлении ожидается затор от улицы Жамбыла до Тимирязева. 15 минут. Ну и по проспекту Абая на запад уже, друзья, 20 минут вам понадобится от Манаса до Тлендиева. В Астане 3 балла и местами затруднено. Больше всего в столице вы потратите по шоссе Ундерес от складов до трассы А1. Также ожидается затор по Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Ну и по трассе, по улице Космонавтов с Кругляшинским шоссе простоять придется от улицы Елубая-Тайбекова до проспекта Туран. Всем желаю, друзья, приятного вечера и удачной дороги.
0: Мимо пробок.

0: Погода на радио НС.
1: Ну что ж, друзья, о погоде на 6 июня расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается облачный день с прояснениями, с температурой плюс 26. В Алматы же прогнозируется пасмурная погода с небольшим дождем, и это уже с температурой плюс 20.
0: Погода. НС Радиоса. Казахстан. Дежа Салган.

0: Ну и под Freedom to Love мы плавно подходим к завершению этого музыкального часа. Знаете, иногда в конце рабочей недели особенно хорошо понимаешь, насколько важны простые вещи. Возможность провести время с близкими, встретиться с друзьями, позвонить родным или просто посвятить немного времени самому себе. В постоянной суете мы часто об этом забываем, а пятница как будто напоминает, пора немного выдохнуть. Тем более, что впереди летний вечер, а они, как известно, созданы для хорошего настроения, прогулок и приятных моментов, которые потом, неожиданно становятся теплыми воспоминаниями. Ну а наш музыкальный час, друзья, подходит к своему логическому завершению. Однако не переключайтесь, ведь совсем скоро вас ожидает специальный выпуск новостей, где расскажем обо всем самом интересном и актуальном. Оставайтесь на волне радио NS.
1: NS. Радио. Радиоса.

0: «Я лечу покорять звезды». Именно с этой строчки мы красиво открываем новый музыкальный час на волнах Радио НС. И знаете, иногда для того, чтобы почувствовать себя чуть ближе к звездам, совсем не обязательно лететь в космос. Достаточно хорошей компании, любимой музыки и события, которые потом еще долго будешь вспоминать. Кстати, и о событиях. Прямо сейчас у вас есть, друзья, возможность выиграть 2 билета на Level Up фестиваль, который пройдет уже 13 июня на трамплинах Сункар в Алматы. Фестиваль обещает быть по-настоящему громким. Ирина Кайратовна, Лука Верос, Бакр, Килиана РФ, Джуниор, Ния Тында и еще один специальный хедлайнер, имя которого пока держится в секрете. Если хотите оказаться в центре этого музыкального праздника, все очень просто. Отправляйте на наш WhatsApp номер 775-1060-011 свое имя, город и фразу «Хочу на фест». Совсем скоро кому-то из наших слушателей удача улыбнется, и лето начнется с действительно яркого события. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, оставайтесь на волне Радио НС, впереди еще много хорошей музыки и отличного настроения.
1: Радио НС.

0: Под звучание легендарного Ленни Кравица, друзья, всем напоминаю, что прямо сейчас продолжается сбор заявок на наш розыгрыш. Уже сегодня один из слушателей радио НС получит 2 билетика на Level Up фестиваль, который пройдет 13 июня на трамплинах Сунгар в Алматы. Если хотите провести один из самых ярких дней этого лета в компании любимых артистов и тысяч поклонников хорошей музыки, самое время отправить свою заявку. WhatsApp номер 775-1060-011. Ваша имя, город и фраза «Хочу на фест». Времени остается все меньше, поэтому не затягивайте. Совсем скоро мы выберем того самого счастливчика или же счастливицу. Ну а сейчас, друзья, настал момент взглянуть на наши традиционные вечерние заторы. Несколько секунд, и мы сразу с актуальной информацией. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 6 баллов и затруднено движение. По улице Розубакиева со стороны юга вы потеряете около 20 минут дороги от проспекта Рейнбека до Сатпаева. По Тулюби в западном направлении ожидается затор от улицы Жарокова до Утиген-Батыра 25 минут. Ну и по проспекту Рускулова на запад более 30, друзья, минут вам понадобится от переулка Козыбаева до улицы Бокеева. В Астане же 3 балла стабильно, местами затруднения. Больше всего времени потратите по шоссе Ундерес от поселка Геофизик до трассы А1. Также ожидается затор по проспекту Туран от автосалона до улицы Сарайшек. Ну и по проспекту Богимбай-Батыра простоять придется от улицы Айманова до проспекта Сарарка. Радио НС желает вам доброго пути, друзья!
1: Мимо пробок!

0: прямо сейчас добавляет этому вечеру хорошую порцию энергии с треком «Чики-чики». А пока звучит музыка, поделюсь любопытным фактом. Оказывается, сегодня отмечается День кетчупа. И что самое интересное, изначально кетчуп вообще не имел никакого отношения к томатам. Несколько столетий назад его готовили на основе рыбного соуса, специй и различных приправ. Помидоры в рецепте появились значительно позже, и именно эта версия в итоге стала популярной во всем мире. Так что привычный кетчуп прошел весьма неожиданную эволюцию, прежде чем оказался рядом с картошкой фри, шашлыком и прочими вкусностями. Ну а теперь, друзья, важное напоминание. Это последние минуты сбора заявок на наш розыгрыш 2 билетов на Level Up фестиваль. Если вы еще не успели принять участие, самое время сделать это прямо сейчас. WhatsApp 775-1060-011. Ваше имя, город и фраза «Хочу на фест» пишите. Совсем скоро прием заявок будет завершен, и мы узнаем, кто же поборется за возможность отправиться на один из самых ярких фестивалей этого лета.
1: Айтарын жоқ болса, үндеме, бізді тыңда. NS Radio-са.

0: Ну что ж, друзья, настал тот самый момент, которого мы ждали весь этот час. Сбор заявок официально завершен, сообщения больше не принимаются. А значит, пришло время узнать, кто же сегодня поборется за 2 билета на предстоящий Level Up фестиваль. Спасибо всем, кто участвовал, заявок было действительно много, но удача сегодня выбрала Дениса. Давайте поприветствуем его вместе с аплодисментами и, пожалуй, просто поздороваемся. Здравствуйте, Денис, вы в эфире.
1: Добрый день. Всем привет.
0: Все, замечательно. Слышу вас. Давайте немного пообщаемся. Как у вас настроение? Чувствуется ли уже пятничный вайб или рабочие дела пока не отпускают?
1: Нет, чувствуется, конечно, в пробке стоим, с города выехать не можем. Пытаемся добраться до места назначения. Это типично Алматы в пятницу.
0: Целиком полностью поддерживаю, сам через это проходил. Это ужас и кошмар. Но зато время уже 17:42. Очень рад, что у вас получается в это время уже выезжать до места назначения. Ну, просто в этом деле пожелаю удачи. И, пожалуй, еще задам такой вот вопросик. Раз мы разыгрываем билеты на предстоящий фестиваль, любите ли вы большие мероприятия? Мероприятия, где много людей, музыки, эмоций. Немного опешили, да, даже от такого вопроса?
1: Ну да.
0: Ну, знаем.
1: Любим такие мероприятия.
0: Не любите?
1: Любим, любим.
0: Любите, вот, все, замечательно. А такие фестивали какие-нибудь музыкальные, может, концерты, театры, кино, в конце концов, что-нибудь из этого чаще всего посещаете?
1: Ну, последнее время кино, кинотеатры. Сейчас вот летом больше времени будет, и, в принципе, думаю, на такие мероприятия тоже будем больше посещать.
0: Ну что же, это

0: очень хороший
1: музыкальный
0: знак. У вас очень хороший настрой. И, пожалуй, мы вам в этом немного поможем, постараемся отправить на предстоящий фестиваль, а для этого нужно сыграть вот такую вот небольшую игру. Правила очень простые. Сейчас прозвучат три вопроса с вариантами ответов. Для победы достаточно ответить правильно хотя бы на один из них. Денис, вы готовы?
1: Да, все отлично. Давайте.
0: Все, замечательно. Начинать. Запускаю гонг. И смотрим, Денис, на первый вопрос. Что означает слово «хедлайнер» на фестивале? Я буквально в этом часе говорил, что уже известный список предстоящих артистов, которые будут выступать на фестивале, но есть один хедлайнер, имя которого еще не раскрывается. Но кто именно такой хедлайнер? Вот первый вариант. Главный артист мероприятия, второй – ведущий концерта и третий – организатор фестиваля.
1: Ну, я думаю, это главный артист фестиваля.
0: Главный артист фестиваля. Все, замечательно, Денис, зафиксировали ответ. Идем дальше. Как называется площадка перед сценой, где обычно собираются зрители во время концерта? Амфитеатр, танцпол или же закулисье?
1: Я думаю, это танцпол.
0: Танцпол, все, замечательно. Идем дальше. Что обычно означает надпись «Sold out» на афише мероприятия? Тут три также варианта, когда это означает либо, когда концерт отменен, все билеты проданы, или же изменилось место проведения. Sold out. Что это такое, Денис?
1: Ну, это, конечно, когда уже все билеты проданы.
0: Все, замечательно. Третий ответ зафиксирован. И давайте узнаем, получите ли вы сегодня ваши билетики. Я уже говорю ваши, возможно, это некий спойлер. Денис, также готовы?
1: Да, конечно.
0: Ну что же, нажимаем одну кнопочку и... Да, Денис, абсолютно правильно. Все три варианта были отвечены.
1: Ура!
0: Верно. Поздравляю вас с этим моментом.
1: Классно, классно.
0: Совсем скоро вас ждет левел-ап фестиваль, отличная музыка, атмосфера, в общем, все то, за что мы любим лето. Ну что же, пока у нас есть немного времени в эфире, можете передать привет своим друзьям, близким, коллегам или всем, кто сейчас слушает радио НС.
1: Всем дорогим радиослушателям хочу пожелать хорошего настроения пятничного, хороших выходных, хорошего времяпровождения.
0: Отлично, Денис, вам того же самого хочется от всей души пожелать, тем более у вас настроение
1: Благодарю.
0: Сейчас выше крыши. Спасибо большое вам за игру, сейчас оставайтесь на линии, объясню, как получить ваши билетики. А всем же остальным, друзья, кто сегодня не смог поучаствовать в розыгрыше, не расстраивайтесь, если сегодня удача выбрала не вас, впереди нас ждет еще много приятных сюрпризов. Главное слушать нашу радиоволну. Ну а пока же хочу от себя пожелать также хороших выходных всем вам и попрощаться. Но буквально на грядущие два дня. В понедельник мы вновь услышимся с вами в программе Live Chat, так что готовьте свои приветики, но прежде, как следует, отдохните.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Погода на радио НС.
1: О погоде на 6 июня расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается облачный день с прояснениями, с температурой плюс 26. В Алматы же прогнозируется пасмурная погода с небольшим дождем и с температурой плюс 20.
0: Погода. Высокий сахар, холестерин и давление. Причина этого – нарушение обмена веществ. Принимайте кардиоактив таурин Эвалар. Он улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, нормализует давление. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер КЗ-16019950003Е00098111818 от 29 ноября 2018 года.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Қияр, қарбыз бен қауын сияқты асқабақ тұқымдасының жемісі.
0: Жарнама.
2: Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте кардиоактив таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардиоактив таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E00980111818 от 29 ноября 2018 года.
4: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Разные мысли. Пока сожалеешь о упущенных возможностях, упускаешь новые. Жирнова. Голодны? Оформите заказ на вынос. Откройте Халык Супер Ап и оплатите в пару кликов. Без очередей, без лишних действий. Быстро и удобно. В Халык Супер Ап. Подробнее по номеру 7111.
1: МС радиосында жарнама. 300 алты алпыс.

0: лучше для твоего настроения.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: вами музыкальнее.
1: София, future history.

0: хвостом.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок. Нет.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение.

хитов. Топтался с музыка. Shine bright like a diamond.

0: музыки.
1: Хит за хитом.
2: И venga conmigo.

Хит за хитом.

Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.